Ради за дежиона. Дни. То полетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.